Меня зовут Ярик, а как тебя, друг мой? Меня зовут Ярик, а как тебя, друг мой? Zajisté omluvíš můj přízvuk kostrbatý, jsem pouhý samouk,